единицах. А следующий на очереди парень, который в эту пятницу взобрался на вторую строчку нашего еврохита, Доминик Файк с треком Baby Doll. И послушаем исключительно электронных ребят. Это дуэт Шаус и команду Cup Sport с танцевальной вещицей Only You.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: главных гимнов этого сезона. Хужель и Майл Энджелы Ультранейт Moving to the Sun. Вот такой интересный список. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: Так звучит лето на Европе Плюс. Чико, давай мне чико. Dance all night, me chico. Eyes on me.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Сверим стрелки в Москве 4.

друга Кирилла Джема, он же KDDK, только что на Европе Плюс. Но кому хочется еще больше летнего настроения, то не забываем и не пропускаем по будням летний вайб с Костей Фоминым. Это идеальное место, где можно погрузиться в атмосферу закатов, вечерних пляжей под классную музыку и стакан лимонада со льдом, не выходя из дома. Уже в понедельник в 20.00 по Москве, включая Европу Плюс, и приятно проводи это лето. А прямо сейчас настроение нам добавит Майя Мишель с хитом «На малиновой луне», Алекс Гаудино с работой «Watch Out», и послушаем талантливую девушку из Германии Леони, хит «Stay».

за эту классную работу, и на этом останавливаться не будем. Впереди еще несколько топовых артистов, которые желают порадовать наш слух. Там и Тиесто с Брианой Грейс, и Вилли Уильям, и электронный проект из Финляндии Эбен. В общем, послушать будет что, так что не расходимся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ale Farben, René Miller, Body Talk. Вот такие планы на эти 30. Оставайся с нами и слушай только правильную музыку.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять утра в Москве.

0: как делать абсолютные хиты. Вспомните только их Piece of Your Heart, сотни миллионов стримов и статус одного из главных танцевальных хитов последних лет. Ну а Don't Wanna Go Home отлично, даже очень отлично продолжает эту линию. Плюс коллаборация с Генри Камомайл, свежий, отличный голос, который идеально ложится на грув Медузы. Настоящая большая работа, которая идеально вписывается в этот воскресный уикенд. А завтра у нас понедельник, но там тоже будут вещи приятные. Во-первых, летняя у с Тимуром Бодровым, а вечером понедельника не забудь сделать вот это.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вид.

рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс.

погода. То есть это не просто фит ради хайпа, а действительно классный, осознанный творческий мост между прошлым и будущим клубной культуры. Просто максимальный уровень. Окей, 5.33 в Москве. Я Олег Шишкин. Доброе утро всем, кто уже проснулся. Отличного воскресного дня каждому. Завариваем по чашке ароматного кофе, которым насладимся по трек Self-Aware от Temper City.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, заряжаемся на целых полчаса. Никакого лишнего шума, только лучшие хиты Европы+. Обещаю, услышим. Диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мичика.

0: слушаем диджей из Норвегии Alan Walker, Broken Strings. Вот такой приятный состав на подходе, так что погнали к ним.
1: Реклама.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллиона друзей.
5: Привет! Мы бригаду! Вступай в группу Европа Плюс.
6: Подпишись!
0: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
0: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
0: договорить здесь.
9: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: iTunes.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица, 6 утра.

20:26 здесь на Европе Плюс. Это DJ Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Если у вас есть какие-то планы на это лето, у нас еще впереди целая половина. Берите этих ребят с собой, всегда пригодятся, всегда составят хорошую компанию и классно проведут с вами время. Мы тоже с вами проведем время классно. В ближайшие минуты добавим больше хитов и больше музыки. Один из ярких хитов Моджо, Lady, Hear Me Tonight впереди. Будет также Алекс Уоррен, забавная история Fever Dream уже через пару минут. А еще Тейм Импала и участница южнокорейского гёрлбэнда Blackpink Jennie, Dracula впереди.

Певица Джази на Европе Плюс. Вот оно какое наше лето. Лето Satisfy. Да, всем Satisfy, всем удовлетворение. Желаний пусть этим летом точно сбываются. Все мечты, все желания. Ну, во всяком случае, у вас еще половина лета впереди. И, конечно, проведем мы в компании лучших хитов этой планеты, в компании летних хитов этой планеты. Уже завтра в шоу «Летний вайб» в 20.00 по московскому времени. Включайтесь, чтобы поймать волну лета, чтобы поймать горячие хиты и крутые новинки со вкусом лета. В 20.00 каждый будний день летний вайб ждет вас. Пока же впереди тоже классная музыка. Dua Lipa, Physical, будет The Second Voice, Let Me Be и KDDK. Их новинка Bomba Leo тоже скоро. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой+.

пятнице события. А если еще есть человек, рядом с которым время замедляется, как в песне «На ресницах» у группы «Градусы», это совсем прикольно. Желаю, чтобы у каждого такой человек был, значит, на лето 2026. И чтобы потом и остался. Если такого нет, найдете. Лето еще впереди. Мы вас поддержим. Да, ищите любовь, вот что. И, конечно, слушайте хиты здесь, на Европе+. Их искать не надо, они уже...

0: Weekends выпустит в вашей колонке суперхит Radioactive. Стоит дождаться.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООС «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
4: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
5: Это 4 миллиона друзей.
4: Плейлисты «Европа Плюс».
5: Новинки.
4: Видео со звездами.
5: Годные мемы.
4: И все самое интересное, что происходит за эфиром «Европа Плюс».
5: Будь ВКонтакте с «Европой Плюс».
6: Больше хитов.
4: Больше музыки.
7: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97.

0: Ти вместе с Розой и Бруно Марс. А еще впереди Дэнни и Only You.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты.

0: хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
1: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Москва. Этим летом. Впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130. 0+.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Реклама.
1: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
3: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Самокаты от 3 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Ищи магазин в своем городе.
2: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин». Первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит». Строим Крым.
5: Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.
7: T'es ma béquille, mon carglass qui répare. T'es mon attel, mon calmant, mon épar. T'es mon futur qui tuera mes ex. T'es ma stature, mon viagra.

0: на Европе Плюс, на танцполе. Просьба всем оставаться на своих местах. В смысле, на танцполе остаемся, ребята, не расходимся, потому что дальше будет еще несколько классных танцевальных вещиц. Встретим Vice Wait. Через пару минут будет проект из трех музыкальных продюсеров, которые решили выйти из тени, но пока не до конца. Но самое главное, что мы знаем о них, это их музыка. Это правда главное. Self-Aware уже через пару минут. Temper City. И Лукала, классная девчонка, и ее работа Hard Enough. Всем классного уикенда. Кто с Европы Плюс? Меня зовут Макс Филин. Идем дальше.
1: Реклама.
2: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
3: Дед Мороз, сейчас же лето!
2: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
4: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moreкраймея.ру.
5: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
7: Потому что именно здесь
6: больше хитов и больше музыки.

0: Больше музыки.
1: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Ну, давайте так. Если Кельвин Харрис не выпустил трек к новому летнему сезону, это уже и лето, не лето совсем, правда? Но ведь он сделал, а? Было же, да? Трек Satisfy совместно с ирландской певицей Джази, только что на Европе Плюс. Вот оно какое наше лето. Хитовое, горячее. Дальше больше хитов, больше музыки и, конечно, заметок про лето тоже. Например, от Дамиана Дэвида Next Summer через пару минут, а еще будет он, будет легенда, будет Майкл Джексон.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Европа плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
6: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
7: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
6: Ты станешь очень богатым человеком.
7: «Кодекс Данте» уже в кино. 18+.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
9: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+.

0: до 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/BTO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Я даже не понимаю, кому я адресую это слово. Майклу Джексону.
1: Вот и разберись в своих чувствах,
0: и
1: а потом доложи, как положено.
0: Ладно, да. Всех целую. Дальше здесь Алекс Манов.
1: Да, Майкл Джексон, Don't Stop, Get Enough. Отличный хит в конце этого часа. Спасибо, Макс.
2: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве полдень.

0: Me in the Dark на Европе Плюс. Летний хит от Аве, диджея-продюсера Аве. Привет-привет всем, меня зовут Алекс Мануйлов. А уже на подходе, на горизонте нашим Алекс Уоррен, которого жизнь попросала ого-го, как в разные стороны. Но главное, что он остался человеком и не потерял себя. И стал настоящей суперзвездой. Алекс Уоррен, Fever Dream, уже скоро.
1: Реклама.
2: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
3: Байк-центр.
2: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
3: Байк-центр.
2: Самокаты от 3 500 рублей.
3: Байк-центр.
2: Ищи магазин в своем городе.
4: Больше хитов. Больше музыки. 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: часа на Европе Плюс. Marshmello и Portugal The Man. Хит, который однозначно еще круче зазвучит с нашим новым приложением Radio Hub. Бесплатно, без регистрации. Трансляция из нашей студии Европа Плюс 24/7. Так что скачивай наше новое приложение, которое называется Radio Hub.
1: Реклама.
2: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
3: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит. Строим Крым».
4: Застройщик ООО «Зиморская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Официальная группа Европы Плюс ВКонтакте.
6: Еще больше хитов, еще больше музыки.
5: Плюс общение, подарки и все то, что бывает за эфиром.
6: Более 4 миллионов друзей уже ВКонтакте с Европой Плюс.
5: Присоединяйся.
6: Больше хитов, больше музыки.
7: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: конце этого часа. Сначала Майли Сайрус, а затем сама Риана нас порадует своим суперхитом Don't Stop the Music.
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
8: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: процентов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tutu.ru. А у Т-банк 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы-пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.

0: национальный праздник. День Рианы он называется. Ну а мы ждем, конечно же, новые хиты от Рири.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет. В Москве 13:00.

0: называется Sun, то есть солнца нам сегодня в Москве катастрофически не хватает, заливает и проливает, но тем не менее мы не унываем, тем не менее культурная жизнь в столице, как всегда, бьет ключом, и об этом поподробнее уже в середине этого часа нам расскажет Марат Бекметов. Ждем.
1: Реклама.
2: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
3: Дед Мороз, сейчас же лето!
2: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
4: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moregraimea.ru.
5: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
7: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
8: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Самокаты от 3 500 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Ищи магазин в своем городе.
10: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
11: Это 4 миллиона друзей.
12: Привет, мы бригада У.
13: Вступай в группу «Европа Плюс».
14: Подключим.
15: Это Антон Камолов.
16: И Лена Обитаева.
15: Если мы что-то не договорили в эфире,
17: можем договорить здесь.
18: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
19: Будь ВКонтакте с «Европой Плюс».

Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Афиша на Европе плюс.
1: Да, но сначала Афиша и Марат Бекметов. Марат, приветствую тебя, рад видеть, рад слышать. Рассказывай.
2: Привет, Алекс, взаимно. Всем привет. Сначала кино в прокат вышел итальянский мистический хоррор «Долина улыбок». На Венецианском кинофестивале этот фильм получил внеконкурсную премию Итальянской федерации киноклубов. Сержио тяжело переживает утрату близкого человека и уезжает жить в деревню. 15 лет назад в этом месте произошла железнодорожная катастрофа, которая унесла много жизней. Но теперь тут все улыбаются. Страдания считаются неприятными. А появление чужеземца в мутном месте – привычная завязка для хорроров. В центре «Винзавод» юбилейный 10-й фестиваль короткой и новой прозы «Беспринципное чтение». Это платформа как для молодых, так и для уже состоявшихся авторов и чтецов. В этом году в финал конкурса, на который поступило почти 2000 заявок из разных регионов, вышли 20 авторов и 3 чтеца. Сегодня гала-концерт, где выступит победитель-чтец этого года Вадим Нарнштейн. Вместе с ним на сцену выйдут Игорь Верник, Дарья Мороз, Александра Рябино, Константин Хабенский, не только. Начало в 7 вечера. Во дворце на Яузе сегодня спектакль «Государь стендап». Сатирикон переносит свою работу с малой сцены на большую и дополняет ее рейвом в фойе после основного действия. В центре философско-музыкального стендап-шоу режиссера Александра Локтионова новая музыкальная группа, созданная из артистов театра, которая выйдет со своими высказываниями на темы русской истории и через разные эстрадные жанры. После спектакля гостей ждет тематический рейв с участием артистов. Начало в 7 вечера. А в бизнес-квартале «Арма» сегодня фестиваль «Би-бип, би-боп». Проект Музея транспорта Москвы впервые пройдет на новой площадке и объединит выставку техники, концерты и семейные активности. На фестивале покажут десятки машин из коллекции музея, а также классические автомобили из советских, американских и японских автоклубов. Помимо техники, на площадке будут проходить экскурсии, встречи, мастер-классы и джазовые концерты. Вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация. Ну а в парке-усадьбе Воронцова сегодня фестиваль «Собаки, друзья и человек». Он посвящен ответственному отношению к домашним животным. До 5 вечера гости могут познакомиться с собаками из приютов, пообщаться со специалистами и провести время на воздухе. В программе лекции, консультации кинологов и ветеринаров, мастер-классы, игры и другие активности для детей и взрослых. Вход свободный. И это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: хит с простым названием «Hello». Ждем в чарте Европа плюс Еврохитов 40. Ну а кто сейчас в нашем хит-списке? Все подробности лови, как всегда, на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым.
4: Застройщик ООО «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Узнавай, что звучит в эфире.
6: Общайся и делись с друзьями.
5: europaplus.ru.
6: Больше хитов.
5: Больше музыки.
7: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: «Малиновой луне». Это группа «Моя Мишель» на Европе Плюс. А вот до конца этого часа сначала клан «Карусель», а затем «Гориллос» и их знаменитый хит «Feel Good Inc».
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
6: Все говорят бизнесу «держитесь». А точка банк говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка банк.
7: АО «Точка». ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
8: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130, 0+.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Плейлисты разных стилей и направлений.
9: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
11: А котики?
12: И, конечно, котики.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 14 часов.

0: привет всем, кто слушает Европа Плюс. Меня зовут Алексей Мануйлов. Всем отличного выходного. В Москве, правда, с ненастной такой погодкой, мягко говоря. Но это дело мы, конечно, компенсируем отличными хитами. У нас впереди Шарам, Оффенбах. Но чуть-чуть пораньше Temper City, Self-Aware. Дебют, напомню, прошлой неделе у нас в чарте в Еврохит ТОП-40.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7-978-890-0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
3: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
4: Официальная группа Европы Плюс ВКонтакте.
5: Более 4 миллионов друзей смотрят, лайкают, играют, добавляют и репостят каждую секунду.
4: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: лето 2026, Talk to You на Европе Плюс. Но дальше больше хитов, больше музыки. В самое ближайшее ждем Али Фарбан, группу Coldplay и горячая новинка от КДДК. Впереди Бамболи.
1: Реклама.
2: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
3: Дед Мороз, сейчас же лето!
2: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
4: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит. Строим Крым».
4: Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Больше хитов, больше хитов,
1: больше музыки.
7: 89.7 FM.
6: 89.7 FM.
7: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Ходит со своим ударным хитом «California Nights». California Nights. А ну, не только они с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в «Т-банке» понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь
4: ты. И в этом весь ты.
6: Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
7: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
8: Верни.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
2: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
1: Ты станешь очень богатым человеком.
2: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
10: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
11: Европа+.ру.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений. Дальше.

0: дождливая в Москве. Надеюсь, у тебя в городе все по-другому. Светит солнце и жаришка. Ну а на Европе Плюс Джонни и Федук. Всем отличного выходного. Сегодня 12 июля. Меня зовут Алекс Мануилов. И крутейшая компания у нас прямо по курсу. Это Cartoon, это Lost Frequencies Ave. И большой, надо сказать, оригинал, треки которого узнаются по первым же секундам. Впереди на Европе Плюс Доминик Файк, Baby Doll.
1: Реклама.
2: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
4: Байк-центр.
3: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
4: Байк-центр.
3: Самокаты от 3 500 рублей.
4: Байк-центр.
3: Ищи магазин в своем городе.
5: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
6: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: диджей-продюсер на Европлюсе Midnight in the Dark. Ну а чуть-чуть попозже уже Алекс Уоррен, который когда-то даже жил в машине, потому что ну, не было у него дома, зато сейчас. А то сейчас Алекс Уоррен может себе позволить очень-очень многое благодаря своим, конечно же, крутейшим хитам. Вот один из них, образца 2026, у нас впереди. Буквально через пару минут Алекс Уоррен и его Fever Dream.
1: Реклама.
2: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
4: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит. Строим Крым». Застройщик ООО «СЗ «Морская роза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Немного о тех, кого слышим дальше. Впереди в эти 30 минут мощный хит от Sombr, который называется 12 to 12. А любимчики публики по обе стороны Атлантики. У них сейчас мировой тур. Очень

0: считаю, даже суперзвезды. Calvin Harris, впереди Satisfy. Но, разумеется, не только они составят нам компанию. Следующие 30 минут на Европе Плюс. Классные хиты.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
6: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит: держите выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка банк.
7: АО точка, ООО банк точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
12: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
13: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
12: Ты станешь очень богатым человеком.
13: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
1: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
14: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
1: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс вместе Bizarre с нового альбома Мадонны, который уже стал номером один в Британии впервые за 13 лет. У Мадонны, между прочим, да, номер один. Ну, а номер один среди приложений — это, конечно, наше новое приложение Radio Hub. Без регистрации, бесплатно, звук в отличном качестве. В общем, скачивай наше новое приложение Radio Hub.
1: Реклама.
2: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Самокаты от 3 500 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Ищи магазин в своем городе.
4: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97.

0: Замедляйся. Рядом с тобой время замедляйся. Время не замедляется, время летит вперед. 16:36 в Москве. Но это милая, симпатичная история была на ресницах от группы «Градусы». Дальше больше хитов, больше музыки. Ждем Post Malone, появится Тиесто. И не только они составят нам компанию в следующие минуты здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
0: Больше хитов.
1: Больше музыки.
3: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Sorry, I'm here for someone else. Настоящий перфекционист, он все делает идеально. Старается, по крайней мере, Bruno Mars, I just might. Брутальный и запоминающийся Teddy Swim, впереди Mr. Know-It-All. И не только они с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вид.

0: вечера. Летний вайб на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gelandrus.ru.
3: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 17:00.

0: Это Феникс на Европе Плюс, Маршмеллоу и Португал The Man. Напомню, уже 4 недели у нас в чарте в Еврохит Топ 40. И сейчас 7-е место у Феникс. Ну и, конечно, не забываем поддерживать любимых артистов, любимые хиты на europaplus.ru. А итоги недели, предстоящей недели, в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени.
1: Реклама.
2: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
3: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым.
4: Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
6: Потому что именно здесь
5: больше хитов и больше музыки.
6: Европаплюс.ру.
5: Слушай и смотри Европу Плюс.
6: Европаплюс.ру.
5: Больше хитов, больше музыки. Больше хитов, больше музыки.
7: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.
8: Screw up.

0: Анжеле, но раньше Temper City, который уже в Еврохит Топ 40, дебют был на прошлой неделе с хитом Self-Aware. Не удивлюсь, если совсем скоро, через пару недель, будет и первое место у Temper City.
1: Реклама.
2: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
4: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
5: «Байк-центр».
4: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
5: «Байк-центр».
4: Самокаты от 3 500 рублей.
5: «Байк-центр».
4: Ищи магазин в своем городе.

89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: это абсолютно летняя история. Впрочем, недостатка в летних хитах и дальше у нас не намечается. С вами Европа Плюс. Отличного выходного.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
3: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
2: Ты станешь очень богатым человеком.
3: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Москва. Этим летом. Впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ.
8: 18 и 19 июля.
7: Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
8: Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Это Pink на Европе Плюс. Try, try, try. Одна из самых душещипательных, душераздирающих ее песен. Ну, а дальше у нас еще больше хитов, еще больше музыки. И всем-всем-всем отличного воскресенья вместе с нами с Европой Плюс.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Radio Hub. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Radio Hub.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

0: Кей-ди-ди-кей на Европе Плюс, Бамбалейо, бомбическое лето продолжается, продвигаемся далее в этот классный воскресный вечер под лучшую музыку. Впереди Алекс Уоррен и его суперхит Fever Dream, и дождемся Медузы Don't Wanna Go Home совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
3: Дед Мороз, сейчас же лето!
2: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
4: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moreкраймея.ру.
5: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
7: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978 207 27 97.

Медуза на Европе Плюс, Don't Wanna Go Home. Ну, надеюсь, погода сегодня позволяет вам не идти домой, наслаждаться свежим летним воздухом под свежие летние хиты. Впереди у нас Джон Саммит, услышим Shades of Blue. И через пару минут здесь Glen Carousel Ride на Европе Плюс.

0: French Montana на Европе Плюс. Ever Since You Left Me. Отличная, стильная вещица. Если нравится, не забудьте ее поддержать в нашем чарте, конечно же. И Еврохит ТОП-40 на сайте europlus.ru. Можно голосовать, так что welcome. Заходите в любое время. Пока же к финалу часа продвигаемся под легендарную вещицу от группы Bon Jovi. It's My Life. И дождемся Ашера и Чангука. Standing Next to You через пару минут.
1: Горячие хиты, игры и крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
10: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
7: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: минут в Москве. Ну, меньше разговоров, больше хорошей музыки этим вечером. Тем более на подходе у нас певица, которая пророчит кучу статуэток Грэмми по итогам этого года. Это Оливия Дин. Услышим «Man I Need». И дождемся The Second Voice. «Let Me Be» совсем скоро.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: Реклама.
1: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля -25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Больше хитов.
2: Больше музыки. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Bizarre. Такая вот новинка от Мадонны и Мартина Гаррикса на Европе Плюс. Свежий трек с недавно вышедшего альбома Мадонны Confessions 2. Можно уже слушать. Так что welcome, кому интересно. Пока же здесь у нас парочка интересных треков. Например, от Annabelle England услышим Get Busy. И дождемся Леони Келлен Скотт Stay через пару минут.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года. Концепция прежняя. Море. Комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekaimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
1: Больше хитов.
2: Больше музыки.
4: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Джонни Федук на Европе Плюс. И лето, лето в разгаре, так что больше летней музыки, больше летнего настроения в нашем плейлисте. Продвигаемся далее, тоже не скучно. К финалу часа вместе с Рианой услышим Russian Roulette и дождемся Cheat Code The Train Bloom уже через пару минут.
1: Реклама.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
8: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
7: Ты станешь очень богатым человеком.
8: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
9: Европа+. 9
10: музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Мара на Европе Плюс и Russian Roulette в финале этого часа. Дальше продвигаемся также хитово и не скучно. Еще больше классной музыки будем заряжать. Так что оставайтесь поблизости. Всем отличного вечера.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 20:00 в Москве.

DJ Godja и Jason Derulo на Европе Блюз. Chico. Примерно так звучит лето на Европе Блюз. Завтра, кстати, лето зазвучит еще громче. Вечером подключаемся к летнему вайбу. Обязательно в 20.00 стартуем. Особо летний горячий плейлист будет, так что welcome. Пока же здесь горячая вещица от Temper City. Услышим Self-Aware. И дождемся Кельвина Харриса и Джаззи. Satisfy совсем скоро.

Джазин и Европе Плюс, Satisfy, 20 часов и 34 минуты в Москве. Пока еще есть немного времени, чтобы отдохнуть этим вечером. Продвигаться будем, конечно же, под лучшую музыку, так что всем хорошего отдыха. Дальше у нас Мизмо, услышим новинку Hello. И через пару минут красивый трек от David Thames, Rain Dance на Европе Плюс.

0: 30 минут, только хиты, без остановок здесь, на Европе Плюс. С нами в это время Бейонсе, слышим Hello. Alan Walker, Broken Strings. Kung City of West London тоже здесь, и Galaxy. И много других отличных хитов тоже услышим, скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Да.

Группа «Градусы» на Европе Плюс. Давненько их не было слышно. «На ресницах» называется вещица. Ну, чтобы было слышно почаще, конечно, поддержите в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на сайте europaplus.ru. Заходите, все начинается там по новой в чарте. Так что welcome. А пока же движемся далее вместе с KDDK, услышим Bumble и дождемся Dua Lipa Illusion через пару минут.

Lady Decane и Европе Плюс, Бамбалея, такая вот летняя вещица. Ну, Бамбалея продолжается у нас, отдыхаем дальше под лучшую музыку. Завтра не забудьте, что понедельник на календаре, так что если у вас не отпуск, то нужно как следует подзарядиться вместе с летним У здесь на Европе Плюс. Подключайтесь с 7 до 10 утром, будет не скучно. А пока же заскучать не даст Алекс Борн, слышим Fever Dream и дождемся Минелли, рам-пам-пам, скоро-скоро. X on

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса без остановок. Супер летние хиты на Европе плюс. С нами в это время Джон Саммит, Shades of Blue. Слышим Луиса Фонси.

0: других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.
2: Чико, давай мне чико. Dance all night, мне чико. Eyes on me, чико.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Shades of Blue. Это Джон Саммит на Европе Плюс. 22 часа и 18 минут уже в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Пока еще в режиме отдыха, в режиме лета, конечно же, продвигаемся. Наслаждаемся классным вечером под лучшую музыку. Впереди у нас супер-хит от группы Coldplay, Sky Full of Stars. И дождемся группы Майя Мишель на Малиновой Луне. Скоро-скоро.
1: Включи Европу Плюс. Настрой.

Вторая Мишель на Европе Плюс на «Малиновой луне». Ну, если нужно побольше таких классных русскоязычных хитов, можно их послушать у нас в специальном потоке. Европа Плюс свежая в приложении «Радио Хаб», так что обязательно скачивайте. Там все очень красиво и качественно. Пока же движемся далее вместе с Ив. Слышим «Meet Me in the Dark» и дождемся «Эбон Холлоу» через пару минут.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Побольше классных хитов заряжаем в ближайшие полчаса на Европе Плюс. С нами в это время «Медуза», один из лучших треков нашего чарта на данный момент. «Don't Wanna Go Home».

0: Тем временем скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
1: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

Медуза на Европе Плюс. Don't wanna go home. Не хочется, а надо, как говорится. Понедельник уже совсем на пороге. 23 часа и 18 минут в Москве. Но, надеюсь, вы отлично подзарядились перед новой неделей. Готовы ее покорить. Так что продвигаемся далее. Смело и не скучно. Завтра утром, кстати, подключайтесь еще с утра. Будем подзаряжаться в летнем у 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Пока же здесь Ваня Дмитриенко. Услышим ртуть и дождемся диджей Годжи и Джейсона Дерула. Митчико. Скоро-скоро.

продвигаемся далее в этот вечер. Совсем скоро немножечко рок-ритмов тоже добавим. Услышим Temper City, Self-Aware. И дождемся Билли Айриш, Илла Мило. Скоро-скоро.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. 30 минут только музыки на старте понедельника. С нами в это время Мизмо. Hello. Слышим шоу «It's Only You». Алан Уокер тоже здесь. «Broken Strings». И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это «Европа плюс».
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на «Европе плюс». Лови хиты этого лета.
3: Я бы послушал.
2: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
3: Ну, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе плюс.
4: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет, в Москве полночь.

0: Так звучит лето. Это Miss My Hello, The Sun Is Up, Where Are You? Трек покорил социальные сети. И, возможно, со временем покорит наш фирменный чарт Еврохит Топ 40. А для начала, правда, ему туда нужно попасть. Да, и только ты в силах ускорить этот процесс. Голосы за любимчиков на сайте europoplus.ru и непосредственно влияй на расположение звезд в хит-списке. Угу. Всем большой привет, здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Бонж хитов и больше музыки ждет нас далее. А Шарли Чонгук, Standing Next To You, Алекс Уоррен, Fever Dream, все это на подходе. И вот раз уж про наш чарт заговорили, то обязательно дождемся лидера, а точнее лидеров. Ну а кто сейчас на первом месте, напомню тебе сам Алекс Манойлов.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони Колм Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europoplus.ru.

0: Run from the sun like Dracula. Бегуатсонс как Дракула. Это Импала и Дженни прямо сейчас. Я вот тут подумал, если вампиры живут вечно, то как часто или с какой периодичностью они говорят фразу «Вот раньше, ох, раньше было лучше». Ну да ладно. Все прошедшее нас не интересует. Мы двигаемся только вперед, где нас ждет больше хитов и больше музыки. Френч Монтана и Макс Би со стильным хип-хоп треком «Ever since you left me, I went deaf» на подходе. Но прежде лови The Bowser с Tropical House, темой «Magnetic», а также Tokyo Hotel с поп-рок суперхитом «California Nights» здесь на Европе+. Плюс.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: где бы ты ни был и чем бы ты ни занимался, следующие полчаса будут для тебя максимально приятными, потому что мы заряжаем больше хитов и больше музыки в режиме нон-стоп здесь, на Европе Плюс. Впереди Келвин Харрис и Джейзи с темой Satisfy. Чуть раньше здесь отметится Kid It Kay с новинкой Bamboleo. Прежде встречай Post Malone с суперхитом Cold. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Лови банду BTS, Розе и Бруно Марса и многих-многих других. Наслаждайся.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Жак Т9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Европа Плюс.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице час ночи.

0: Келвин Харрис и Джейзи. Прямо сейчас одно из главных историй лета 2026. Ребята выдали хаус вещицу Satisfy. И это прям топчик. Угу, это настоящая музыкальная satisfaction. Ну вот, к слову, еще больше самых крутых и жарких треков можно послушать в летнем вайбе. Здесь на Европе Плюс по будням с 8 до 10. Вечер по Москве подключайся, отдыхай после рабочего дня. Ну а если ты в отпуске, так наслаждайся отпуском под шикарные ритмы, не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Джон Саммит, Деволт и Джулия Чёрт, Shades of Blue, Fifth Harmony, Walk From Home, а также Софи and the Giants, Shut Up and Dance впереди на радиостанции номер 1 в России. Оставайся.
1: Включи Европу Плюс. Настрой

Мальцев колонка. Больше настроения после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс.

Джон Саммит, Эволта и Джулия Чёрч, Shades of Blue прямо сейчас. Ну, с Джоном Саммитом и Джулией Чёрч мы уже знакомы, слушали их треки, пересекались, а вот Эволт — новое для нас имя. Ну, на самом деле, талантливый парень, много с кем посотрудничал, много классной музыки издал. На досуге ознакомься. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Будем слушать уже наших талантливых ребят. Группа «Градусы» с темой «На ресницах» на подходе. Но прежде лови Домена Дэвидо с невероятно красивой и невероятно проникновенной историей «Next Summer», а также Леони Калум Скотта с суперхитом «Stay» здесь на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Следующие полчаса ты точно запомнишь надолго. Они будут исключительно хитовыми благодаря главным сонграйтерам планеты. Собственно говоря, чьи треки мы будем слушать без остановок. Впереди АВ с новинкой Meet Me in the Dark. Режьте небороздью Marshmallow и Portugal The Man с темой Феликс. А еще с нами Тедди Свим с суперхитом Mr. Know It All. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Disturbed и Cyril, Black Eyed Peas и многие-многие другие. Будь рядом.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2 часа ночи.

которым лето 2026 у нас уже ассоциируется. Это Ava, Meet Me in the Dark. Прямо сейчас в твоих динамиках. Эта вещица завершилась в соцсетях еще до своего официального релиза. Да, ну и к слову, официальный релиз нового нашего приложения уже состоялся какое-то время назад. Называется оно Radio Hub. В нем ты слушаешь Европа Плюс 24 на 7. Смотришь лайв-трансляцию из студии. Можешь также нашими 9 музыкальными потоками насладиться. В общем, приложение топчик. Скачивай обязательно. У нас далее больше хитов и больше музыки. Хюжель, Email Angel и Ultra Nate, Moving to the Sun, Jason Ride, а также Temper City Self-Aware. Впереди. Дождись.

Этот трек прямо сейчас разрывает чарты Shazam по всей планете. В разных уголках его пытаются распознать, чтобы добавить в свой личный плейлист. Стоит ли вообще говорить, что в главном, в мировом Shazam'е он занимает первую строчку? Хьюжель, Email Angel и Ultra Nate Moving to the Sun только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Calvin Harris и Disciples, How Deep Is Your Love. Bruno Mars, I Just Might, все это на подходе. И дождемся супер новинку, супер коллабу. Два топ-артиста, две мировых звезды объединились, чтобы создать изумительный трек. Мадонна и Мартин Гаррикс и хит Bizarre совсем скоро здесь на Европе+. Послушай непременно.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Без перерывов и без остановок будут греметь суперхиты на Европе Плюс в ближайшие полчаса. Мы без промедления начнем их слушать. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами Tame Impala и Джанни с вещицей Dracula. Чуть раньше здесь отметится KDDK с новинкой Bamboleo. А еще лови суперхит от клан Carousel Right. Это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсит банда BTS, Justin Timberlake и многие-многие другие. Полетели.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.